Дорвондосы эдл, от балас эшеги, чонгалж бэй хуэн эдл, осны матр, хуэн шухн эдл, улалу хуэр махше хуэн эдл, гал тимур жолгоди, селих усн эдл, гарх доги шоттэхн эдл, галин хурэ тадэж хайру тим батр, муш, туш тэмон хас балах шуэй. Гэнд бэй эдл, чавшани өрч, шуэй